0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе. 6 гадоў таму пераехаў з Беларусі ва ўкраіну Валеры Бабарыка, не аблытаць з Віктарам. У краіне суседцы ён сустрэў вайну паўнамаштабную, нягледзячы на яе нікуды не з'ехаў. Пра досвед такой эміграцыі распавёў сам Валер.
1: Ну, в Украине я уже 6-й год, как переехал, а мы переехали сюда с семьей, это не было там просто как бы убежать из Беларуси, мы уехали в 2020 году, это было после выборов, то есть там 2 недели мы еще находились в Минске, то есть все эти протесты, мы там принимали это участие, но ситуация, да, тогда была очень сложная, и до выборов мы знали, что мы уже переедем, потому что у нас тут была работа, нас приглашали, это была больше волонтерская работа. И как бы в 20-м, вот, получается, после всех этих выборов, две недели спустя мы переехали в Киев. Вот, то есть, да, это 6-й год уже, по сути, как мы здесь.
2: Война прымушае пераглядаць многае, звязанае з мінулым жыццём. Як вам прыйшлося канчаткова і ад чаго адмовіцца за гэтыя гады?
1: Я бы сказал, что война заставляет пересмотреть многие вещи, пересмотреть вообще взгляды на жизнь, но отказаться пришлось. Я бы сказал, это больше, наверное, от путешествий каких-то таких, ну, больше развлечений, которые раньше были и нужны были, чтобы как-то отдыхать. Сейчас больше мы сосредоточены на том, что происходит. Каждый день мы пытаемся найти это время, чтобы помогать людям. И то есть уже нету такого времени, как на себя. То есть ты уже не живешь своей жизнью, ты живешь жизнью для кого-то, чтобы помочь. Вот, потому что на самом деле очень много проблем в Украине, и каждый день все это жестче и жестче становится, поэтому, ну, делаешь выбор, чтобы быть кому-то помощью.
2: А как война вокруг вас поуплывала на разумение того, что отбывается в Беларуси?
1: Даже, ну, это сложный вопрос, но я понимаю, что в Беларуси там своя жизнь, и я сегодня читал новости про то, что Лукашенко рассказывал, как какие мы один народ, как украинцы дороги для белорусов, ну вот, что у нас давняя история. А потом в обед он уже рассказывал, что они вынуждены были как бы воевать, помогать России в этой войне. Поэтому, ну, я не знаю. Я с своими родителями буквально вот вчера общался тоже, но они настроены как бы против этой войны. Но все равно у них своя позиция какая-то есть по отношению к тому, что происходит, что вроде бы никто не виноват, что это надо заканчивать и все остальное. Но тяжелый вопрос. Я не могу вот однозначно что-то сказать конкретное такое.
2: А у чем вы бачите свою головную корысть и миссию в Украине в часе войны? Может, допомога у тыле, волонтерство, чем-то таким занимаетесь тягом этих 6 годов?
1: Да, я очень много занимаюсь волонтерской деятельностью. И вот с самого начала, как мы приехали в Украину до войны, мы занимались там и сиротами, и, ну, престарелыми, дома престарелых, и обучение для молодежи. То есть много было всяких таких программ. А когда война началась, уже с войной у нас поменялся немножко наш фокус, и мы больше начали заниматься волонтерской деятельностью. То есть сейчас мы уже 4-й год строим дома такие временные. Это один из проектов нашей организации. Это мы называем тимчасові будинки для людей, кто втратив своє майно. То есть это была Киевская область, потом Черниговская область была, и сейчас уже несколько лет мы строим в Николаевской области и Херсонской. Вот. Это такие дома из сэндвич-панелей на 42 квадрата. И как бы мы даем возможность людям оставаться, жить на их земле. Вот, потому что много людей хочет оставаться, нет возможности из-за того, что они потеряли свое жилье. И вот мы как бы так работаем, строим эти дома. За этот период лета мы построили 26 домов для них. Ну и не только дома, мы гуманитарной там помощью занимаемся, привозим гуманитарную помощь из Европы, и не только из Европы приходит. И то есть те, кто нуждается в какой-то помощи, мы пытаемся то разделять, там, находить каких-то волонтеров, кто ездит, там ту же одежду, там еду какую-то отвозит. Поэтому мы очень плотно этим занимаемся, чтобы помогать людям, которые пострадали.
2: А каким вы бачите свое житье, нас год, калі вайна будзе мець далей такі зацяжны характар, дзе плануеце будаваць сваю будучыню? Ці думалі пра гэта?
1: Да, многа раз думал, я думал многа раз, хацелось многа раз здацца і как бы уехаць, потому что меня здесь, по сути, ничего не держит, как украинцев, там, парней, которые не могут выехать из Украины из-за того, что они там призывного возраста. У меня такой проблемы нету, я, то есть, в любой момент мог бы уехать из страны, но, опять же, не знаю, по-человечески, не по-человечески, я как-то ощущаю то, что я здесь нужен, и я могу быть таким ответом и помогать этим людям. Поэтому, в принципе, оно меня держит, оно меня вдохновляет, и несмотря на такой период, то, что это уже 4 года продолжается, как бы, да, жена украинка, но я белорус, и для меня этот народ стал таким родным, ну, то есть за это все время, поэтому я не вижу пока никаких других вариантов, чтобы куда-то уехать, как-то по-другому устроить свою жизнь, ну, я хочу продолжать здесь быть, если надо, страдать с этим народом, но одновременно быть какой-то помощью, ну, я как белорус чувствую тоже такую ответственность, и за то, что моя страна делает неправильно по отношению к Украине. То есть я хочу быть таким какой-то совестью и быть в это время с ними и помогать им. Поэтому ближайший год я вижу, что я буду здесь продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь.
0: Суразмоўца Валерыя Бабарыка падагульняў, што лічыць Украіну ўжо сваім домам, і колькі б не цягнулася вайна, хацеў бы ў гэтай краіне заставацца. А наперадзе літаральна праз 4 хвіліны нас чакае каментар ад Міколы Бянька пра справы і словы, і ён акурат гэты тэкст будзе пра вяртанне на радзіму, пра той вычын, які зрабіў Анжэй Пачобут у мінулы аўторак.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зеленскі распавёў пра новыя ідэі ЗША па разблакаванні перамоваў з Расіяй. Святлана Ціханоўская спадзяецца, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. Фядута раскрытыкаваў усталяванне помніка Паскевічу ў Гомелі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что посланцы США подчас своих поездок у Киева и Москвы имкнулись разблоковать дипломатичный процесс и представили несколько новых идей. Частка меркования утычилась махчемых кроков Украины и России по деэскалации на передатни подчас зимового периода, поведомляет Axios. Есть идеи по энергетичных объектах, поставках сбожа, электроэнергетичных объектов, а так само экспорте нафты и газу. У нас с Россией разные интересы, сказал Зеленский. И он отзначил, что подход США предугляживает обновление перемоваў и пошук погоднення, которые допомогут Украине и России пережить зимовый период без значной эскалации. При этом он не раскрыл всех подробностей пропонованных инициатив. По воде слову Зеленского, первая мета США – вернуть баки до перемоваў. Другая – зробить маючую отбиться зиму не такой, как попередние годы, когда российская армия наносила массированные удары по украинской энергетичной инфраструктуре. Наперадзе доўгая вайна, а надыходы восені пакуль не прынёс ніякіх зменаў, як і год таму людзі вымушаны рыхтавацца да найгоршых сцэнараў, азначыў беларус, які стала жыве ва Украіне, Мікіта Пастухоў.
4: Нічога толкам не змянілася, русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стала больш обстрэлаў, ну, моя думка, што мы іх навчылі быць па складам, да цього вони цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно.
3: Війна в Україні йде вже 5-й год. Зараз назирається етап восінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, а у середньому фіксується по 250 сутикненняв за сутки. Демократичная лидерка Светлана Тихановская прокомментировала вертание в Беларусь былого политвязня, журналиста и активиста польской меньшинства Анджея Пачобута, який 8 вересня часово вернулся в Беларусь с Польши. Тихановская заявила, что это решение потребовало от его великой мощности. Поводная политика на вадовых умовах диктатуры человек часами может отвоевать для себя невеликую простору свободы, дякуючи уласной стойкасці і міжнароднай падтрымцы. Разам з тым Ціханоўская папярэдзіла, што вяртанне Пачобута не азначае зменаў у Беларусі для ўсіх. Яна адзначыла, што рэпрэсіі працягваюцца, у людзей затрымліваюць, супраць іх заводзяць крымінальныя справы, на іх родных аказваюць ціск, а людзей выклікаюць у КДБ. Ціханоўская падкрэсіла, што для тых, хто рызыкуе стаць ахвярай пераследу, вяртанне ў Беларусь па-ранейшаму можа быць небяспечным. При гэтым дэмакратычная лідарка выказала надзею, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. На Гомельшчыне другі месяц запар расце колькасць палітзняволеных.

0: z piersatkami, a tak samo jak arystacjami mikroautobusami. Nieregularny autobus niepierowolski w Rosji i Białorusi Łatwia zabraniła jeszcze w listopadzie minulego roku. Теперь это обмежевание планируют продолжить еще на год. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 градусаў, на берасцейшыне да плюс 32.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: 1776 континентальный конгресс затвердил назву «Злученные Штаты Америки» замест назвы «Объединенные колонии Америки», принятого конгрессом 7 червня 1775. Как известно, 4 липня 1776 была принята Декларация Незалежности. Она объявила утворение 13 новых держав на Атлантичном узбережье Полночной Америки. Первопочатково это были самостоятельные, не объединенные у федеративный союз Штаты. У Декларации Незалежности упершиню была выкрыстанная назва «Злученные Штаты». Личится, что она была пропонованная Томасом Пейном, громадским и политичным деячам. Миновито такая форма и больше короткая «Штаты» уживались у протоколах Континентального Конгресса. Аббревиатура «US» сустракается у паперах Джорджа Вашингтона у 1791 годе, а аббревиатура «USA» упершиню з'явилась у 1795. Але яшчэ тягом двух году после обвяшчения незалежности официально уживалася назва «Злученные Штаты Полночной Америки». Слово «полночной» было выключено с назвы решением Континентального Конгресса у 1778 годе.
1: Нагодник.
0: 9 вересня 1913-го над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Нестеров першим у свете выканал замкненную кривую у вертикальной плоскости, названную после петлей Нестерова альбо «Мертвой петлей». Гэтым маневрам Нестеров поклал початок высшейшему пилотажу. Петля Нестерова, назву «Мертвая», отрымала за того, что первые спробы выканать эту фигуру ожыццяўлялися на светанку авиации на самолетах, якія не вытрымлівалі перагрузок и разваливаліся у небе, а пилоты звычайно не выживали.
1: Нагодник.
0: 9 вересня 1970-го был початы серийный выпуск автомобиля у Волжского автомобильного завода ВАЗ-2101 «Жигули» Ти Копейка. Это один из символов автопрама СССР, легковый заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель опынулася маленьким шедевром. Ни да, ни после Копейки таких долговечных автомобилей советские сборщики створить не смогли. Будучи першопочатковой лицензийной копией замежной модели Fiat 124, прототип был допрацаваны и адаптаваны так, что здобыл статус народного автомобиля. За выпуск этой модели у травня 1972-го Волжскому автомобильному заводу была урученная международная премия «Золотый Меркурий», свой особливый «Оскар» европейского гандлю.
1: Нагодник.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Су валюту лопата и грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дает по 500.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читает Ян Мордань.
4: Нива с 15 червня 1975 года.

Кандидаты на секретара координационной рады обещают реформы. Чем живе белорусская диаспора Словении? В Белостоку открылась книгарня коммуниката. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация. Расскажем Анна Шайковская. Что тычется музыки, нас с вами еще чекают Джордж Харрисон, да и Анна Мария Йопек.

0: Шанскую битву на Гатапковым столе. То были запрошены и историки, и представники улады, и были поляки, были литовцы, белорусы.
1: Можно сказать, что эта конференция имела такой международный уровень, так?
0: Ну, это был круглый стол, и мета этого круглого стола, на нем мы презентовали международный проект «С Украиной в сердце» по ушанованию памяти загиблых героев. То есть ранее нами у початку 23-го года было запущено такой проект «С Украиной в сердце», и он был присвечен белорусским героям, героям, которые отдали жизнь в Украине. Зараз к этой нашей выставе мы долучили загиблых громадян Польши и Литвы. Табаку вчора были представники польского легиона, которые беспосередньо принимают участие в этом проекте. Они надают нам информацию про загиблых поляков. Были представники Литвы, они расповели про загиблых литовцев. А табаку вчора, можно, я, наверное, не побоюсь этого слова, состоялась такая историчная подея, потому что это упершиню. А такое мероприятие отбылось в Украине, где мы започали этот проект, и он уже сделанный, и в ближайший час мы знайдем локацию, махчима это будет и Львовская политехника, где мы урочисто эту выставку откроем.
1: Бачу на снимках, что вам от польского легиона вручили некую узнагороду. Что это за узнагорода?
0: Это крыш, то бок, это знак подяки, то, что вот мы працуем, ушановуем память, да, то есть это недержавная такая нагорода от их. А так само знаю, мы с польским легионом подписали меморандум о сотрудничестве. Вельми, для меня особисто гонор, да, что эту нагороду у меня вручил человек, якого можно назвать легендой, человек, який стоял у истоки польской солидарности, человек, який был депутатом польского сейма 3 раза. Для меня так это нагорода гонор и удячный им. И учора еще одно было мероприемство для нас вельми важное, потому что учора было уже другой год, как мы открыли у Львове Дом Вольной Беларуси. То есть у 510-ю годовину Аршанской битвы нами урочисто у Львове был открытый Дом Вольной Беларуси. Это простора, где, по-перше, находится музей, які присвечены белорусским героям, где мы собираем особистые речи белорусов. Это школа белорусской мовы. На жаль, на сегодняшний день это, наверное, одинное место в Украине, где учат белорусскую мову, где выкладывают белорусскую мову. Это место, где проходят разные мероприятия. Это место, где собираются белорусы, где мы рассказываем про нашу культуру, про супротиву. Это и две выставки, это и «С Украиной в сердце», и «История белорусского супротива», которые вандруют по всей Украине. Тому вчора мы собрали наших партнеров, наших друзей, были представники улады, так само были литовцы, поляки, были даже был представник Сполученных Штатов Америки, да, тому вот отбылись такие мероприятия у Львове, присвеченные Дню Белорусской Войсковой Славы.
2: І на мероприємствах знаходи Дня Бьорської військової слави, так само присутнічили жінки та діти бьорських добровольників, що загинули за Україну. Радіо.

0: выпадку ўсё як бы укладаецца ў адзін кошык. Это зразумела, чаму кол зараз едзе. Таму што ён падрыхтаваўся, і Мінск падрыхтаваўся таксама, і у свеце мідтэрмс трэба ўсё ж такі некія жырныя плюсы прывесці, да, паслугі. А то бачыце, што зараз з Іранам робіцца. Не з Іранам, не толькі з Іранам. Там, калі вы адчыняеце навіны з блізкага ўсходу, вы бачыце, як канфлікт разрастаецца. А сёння з утра цана на нефть вырасла больш за $100 за барэль. Это вельмі дрэнная навіна для амерыканскай адміністрацыі Дональда Трампа. Чаму? Таму што будуць эти прамежутачныя выбары. І таму трэба ў гэтым кантэксце візіт Коула дае надзею ў тым ліку і амерыканскай адміністрацыі, што будзе некі жырны плюс. Вось вызваленне палітзняволеных, такі добры імідж. Очень сложно как-то там критиковать это. Очень сложно. Это действительно большой будет плюс. Я думаю, что недаром он едет именно сейчас, чтобы вот этот эффект от освобождения, он был положен в основу предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже начинается. Как вы знаете, ралли уже начинается. А вот Трампу надо что-то говорить. Про Канаду сложно, потому что там торговая война идет. Про Иран, не дай бог сказать. Тут как бы все черти вылезут. Про что говорить-то? Какие достижения? Достижений нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно. К выборам это то, что нужно. Нам в этом смысле, я уже говорила неоднократно, нам в этом смысле повезло. Вот как-то так удалось. Но то, что это является все-таки одним из направлений российско-украинских переговоров, и это синхронизируется, это очевидно. Очевидно. Ну, по времени это очевидно. Потому что вот недавно Кушнер с этим самым Свитковым, да, совершили героический поступок. Вот, закрыли небо для российских ракет, по крайней мере, на день, если я не ошибаюсь.
1: Ну, да.
0: Но сегодня ночью уже опять полетели.
2: У офісе Светланы Ціхановскай мяркуюць, што цяперашні палітычны сезон можа стаць сапраўды вырашальным у пытанні вызвалення палітвязняў, і вітаюць намаганні Джона Коула ў гэтым кірунку.
3: У той жа час там заклікаюць краіны Еўропы да ўзмацнення санкцый супраць рэжыма Лукашэнкі. То бок дэмакратычная лідарка і яе акружэнні не хочуць, каб у працэс уключыўся Еўрасаюз і на волю выйшла яшчэ больш людзей.
2: У эфіры Еўрарадыё на пытанне адказаў дарадца Светланы Ціхановскай дыпламат Александр Дабравольскі.
4: Это иллюзия, и никто в офисе не наивный. Коли не тиснуть на режим, тады просто доброе слово на его не узденничае. И так само и Коул, я упэўненный, у своих размовах говорить не только про то, что давайте зробим добрую справу, а говорить, коли вы не зробите эту добрую справу, то будут наступствы для вас недобрые. Вот. И коли все скажут, что давайте мы одразу тут спыним тиск на режим и почнем зиму размовлять, ему будет значно легче. И он и так вельми задоволены, что чем меньше говорится про порушение правого человека, тем ему лепш. Чем больше молчания, тем ему лепш. И он хочет, конечно, створить картину потепления, але покуль протягиваются новые арешты, присуды, покуль у тюрьмах находятся тысячи людей, потому что признанные политвязьми далеко не все, которые осуждены по политичным мотивах, это так само добро мы ведаем, и правоборонцы ведают, але там могут быть некие причины, по яким люди не признанные политвязнями. Те про их не ведают, те и они уживали некий гвалт, отпор давали силовикам, те еще что-то, але все равно они там по политичных мотивах. Так что не треба быть наивными, не треба верить усему, але коли идет такий процесс, мы можем это только витать, и мы подтримливаем тесные контакты с американским боком и вельми удячные керовницы служебных штатов, что для них это является в полном сенсе приоритетом вызволения политвязню у Беларуси.
1: Але, калі мы кажам ўсё ж такі пра ціск, ну, санкцыйны ціск, іншага тут, я так разумею, у нашых ніякіх магчымасцяў няма, да і санкцыйны то не ў нашых руках, а можам толькі да яго заклікаць. Віктар Ка піша: «Пан Дабравольскі, а вам не падаецца, што куту, у які вы 30 год санкцыямі намагаецеся загнаць Луку, папросту не існуе, што гоніце вы яго ў выніку на расійскія сцяжкі, і ад дэмакратыі мы ўсе аддаляемся?» Ну, я думаю, што вы ведаеце пазіцыю наконт санкцый і Зянона Станіславовича. Не далі, як сёння, не ведаю.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая: за актывістам польскай меншасці стаіць Польшча, а Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці паверыць беларусам цяпер ва ўжондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дзмітра Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць: ну вон, паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, дык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі, і вас, а вас-то чаго арыштоўваць? То ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана сталась процедура отрымания международной обороны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита. То есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой, и поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь — это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник, все 2-2,5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозило новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных, их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнение, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели. Отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад: а вы были такие малоактивные протестанты, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, но на самом деле вы мало выразились, А то, что они не понимают, то, что я должна вот им объяснить, и поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблемы. Один раз участвовать в эти маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», то есть уходец, беженец, который стал беженцем на месяцу. То есть, когда власти польские говорят, а почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает, ну, миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, и когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали почти последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и
3: режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня. Ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларусь. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былую спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджея Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 верасня 1950-го народился Джон Макфи, американский спевак, аутор песень, гитарист, продюсер и мультиинструменталист, наибольш вядомы як удзельник гурта The Doobie Brothers. Гэты коллектив был утвораны у 70-м годе. Их музычный стиль неодноразово менялся от калифорнийского року и хард-року до поп-року с элементами соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленге означает «цигарету с марихуаной».

0: twój automat. Strzelaj, tobie dalej zagra.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.2 FM.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: в окно. Я прошу тебя, вечер, пошукать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

Всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно 17.00.